0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 16 мая, Католическая Церковь чтит память святых Феликса и Геннадия, мучеников африканских. Мученичество стародавних времен невольно приводит нас в наши времена. Мученики первых веков, каждый из них был волен остаться в живых при условии, что он отречется от своей веры. Мол, выбирай. Но они выбирали смерть вместо жизни, мученичество вместо привилегий. Но не у всех было это право выбора. 20 век. Он начался Первой мировой войной в 1914 году. Затем революция 17 года. И по сей день вспоминаем мучеников этого режима. Вторая мировая война. 1939-45 годы. Фашизм, коммунизм. Мученик всегда вступает в конфликт со злом, воплощенным в реальность того или иного политического режима. Вот и сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иосифа Кропивницкого, служил в Ставрополе, Пятигорске, арестован в 1921 году в церкви во время торжественной литургии, приговорен к смерти, освобожден белогвардейцами. Дата смерти неизвестна. Святой Дух, пребывай во мне.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Четырнадцатого мая папа Лев XIV посетил Римский университет Сапиенса и обратился с речью к студентам и преподавателям. Римский государственный вуз имеет высокий рейтинг по многим дисциплинам и в то же время активно отстаивает всеобщее право на образование, в том числе и для тех, у кого недостаточно ресурсов, для людей с инвалидностью, для заключенных и военных беженцев. Папа высоко оценил договоренность между Римской епархией и столичным вузом об открытии университетского гуманитарного коридора для студентов из сектора Газа. Основную часть своего выступления Святейший Отец адресовал именно студентам Сапиенцы. Улицы университетского городка, по которым папа прошел во время своего визита, ежедневно пересекает множество молодых людей, испытывающих противоречивые чувства, отметил папа. Иногда это чувство безмятежности, когда студенты радуются своей молодости, несмотря на то, что весь мир пронизан чудовищной несправедливостью. Это чувство позволяет вам ощущать будущее, которое еще предстоит написать, и которого никто у вас не сможет отобрать, добавил папа Лев. Он рассказал о своей духовной связи со святым Августином, беспокойным юношей. Он совершал также серьезные ошибки, но ничего не было утрачено из его страстной любви к красоте и мудрости. Студенты задали папе множество вопросов, на которые он пообещал ответить при первой возможности. Святейший Отец порекомендовал им обратиться в университетские капелланства. Там вера встречается с вашими вопросами. «У беспокойства, — продолжил папа, — есть и грустный лик. Многие юноши и девушки чувствуют дискомфорт. Сегодня это все больше зависит от шантажа ожиданий и давления эффективности». Речь идет о всепроникающем обмане искаженной системы, сводящей людей к числам, доводя до крайности соперничества и повергающей в спираль тревоги. «Это чувство дискомфорта, — продолжил папа, — обращает к молодым людям вопрос «Кто ты?», а ко взрослым «Какой мир мы оставим?». К сожалению, мы оставляем молодому поколению мир, обезображенный войнами и военным языком. Папа призвал исправить этот упрощенный язык вражды и позаботиться о понимании сложности и мудром осуществлении памяти. Папа привел пример. За последний год рост военных расходов в мире и особенно в Европе был безмерным. не следует называть обороной перевооружение, увеличивающее напряженность и нестабильность, истощающее инвестиции в образование и здоровье, подрывающее доверие к дипломатии, обогащающее элиту, которой нет никакого дела до общего блага. Папа упомянул о необходимости проявлять бдительность в сфере развития и применения искусственного интеллекта в военных и гражданских целях, с тем, чтобы последствия его использования не усугубили конфликты и не лишали человеческий выбор ответственности. То, что происходит с Украиной, Газой и палестинскими территориями, с Ливаном и Ираном, описывает бесчеловечную эволюцию связи между войной и новыми технологиями в единой спирали уничтожения. Далее папа обратился к преподавателям университета, назвав их труд формой милосердной любви, подобной той любви, с какой спасают мигрантов в море или помогают беднякам на улице. Речь идет о том, чтобы всегда и при любых обстоятельствах любить человеческую жизнь, ценить ее возможности и обращаться к сердцу молодых, не акцентируя внимание только на их познаниях. Тогда преподавание становится свидетельством жизненных ценностей. Задача преподавателя — говорить правду, добавил папа, отметив, что нет смысла обучать специалиста, который не развивает свою совесть, чувство справедливости и уважение к тому, над чем мы не можем и не должны господствовать. Знания служат не только для трудоустройства, но и для познания самих себя, чтобы помочь упорядочить соотношение между учебой и жизнью, инструментами и целями, подчеркнул, обращаясь к доцентам Сапиенсы, Святейший Отец.

Нунций в Украине, архиепископ Висфальдас Кульбокас, описывает драматический сценарий, развернувшийся после самого масштабного обстрела со стороны России с начала войны. Его трагическим итогом стало по меньшей мере 24 погибших, в том числе дети и сотни раненых в одной только столице. Последние часы вновь были очень тяжелыми для всей страны. Между 13 и 14 мая было чрезвычайно много бомбардировок, рассказал иерарх ватиканским медиа по телефону. Украинские власти насчитали более 1500 дронов дальнего действия, которые достигли западных городов Ивано-Франковска, Ужгорода и других. Затем ночью наступил черед Киева с дронами и около 60 ракетами, в основном баллистическими. Нунций крайне встревожен тем, что удар был нанесен и по транспортному средству ООН, принадлежащему Координационному офису гуманитарной помощи. Он был обстрелян в Херсоне во время распределения помощи. Эти транспортные средства ясно помечены, и они двигаются только после того, как об этом были проинформированы как украинские, так и российские власти, подчеркнул Кульбокас. Очевидно, речь идет о намеренных обстрелах, и это не в первый раз. Очень тревожно, что гуманитарные агенты с ясными знаками обстреливаются намеренно, так что население не может получить помощь. Архиепископ также рассказал, что в нунциатуру попало несколько обломков ракеты, однако они не нанесли существенного ущерба ни людям, ни структуре. Нунций активно поддерживает контакты и накануне говорил с отцом Рафаилом Стефураком, настоятелем прихода святого Василия Великого, церкви отцов-василианцев в Киеве, расположенной в 1,5 километрах от нунциатуры. Уже несколько месяцев в ней продолжается ремонт. Недавно они починили крышу храма и нашли 57 отверстий от обломков дронов и ракет, которые попали в последние месяцы. «Крышу нужно было отремонтировать, потому что она уже основательно протекала», — объяснил Кульбокас. «Намного хуже ситуация в районах на левом берегу Днепра. Более 16 погибших за одну только ночь, несколько сотен раненых, половина города снова осталась без воды», — сообщил папский представитель. «Мы обсудили эту ситуацию с некоторыми дипломатами, и у них складывается впечатление, что продолжение обстрелов такими темпами — это недобрый знак. Скорее всего, это означает волю продолжать войну. Безусловно, с нашей стороны остается только молиться о мире», — сказал в заключении апостольский нунций.

В то время Иисус сказал ученикам Своим: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня». Сестры, братья, мы продолжаем говорить о мире, продолжаем говорить о нашей вере в Бога. И Слово Божье убеждает нас в том, что вера, которую нужно защищать и распространять мечом, такая вера очень слаба. Были времена, когда христиане, предавая Евангелие, использовали насилие для навязывания своей веры. Это и есть интеллектуальная близорукость, которую мы сегодня признаем как серьезное искажение того, что предлагает нам Евангелие. История ведь помнит, христианская вера становится сильнее, когда ее преследуют. Кровь мучеников, по словам Тертуллиана, это семя христиан. И в наши дни понятие «мученик» используется для обозначения любого, кто страдает, кто умирает за дело, которым может быть идея нации, какая-то революция, даже священная война, за которую выступают поклонники какой бы то ни было идеи. Но такие мученики приносят больше страданий человечеству. Истинный мученик – это происходит от греческого слова, обозначающего «свидетель». Он страдает просто потому, что он христианин, что он свидетель Иисуса Христа. Жестокая ненависть, исходящая от мира, принадлежит тем, кто не приветствует свет и предпочитает жить во тьме. Это вечная тайна, живущая внутри нас. Сталкиваясь с выбором света, мы часто предпочитаем тьму. Это глубоко укоренившийся в нас древний инстинкт, который нам легко распознать и который по библейским понятиям мы называем первородным грехом. Это та темная часть, которая рождается вместе с нами и с которой нам приходится жить и бороться всю нашу жизнь. Тьма существует, тьма действует, она способна очаровать, она соблазняет и она убивает. Именно беззаконие уничтожит свет, и чем ближе мы подходим к свету, тем больше тьма борется как внутри нас, так и вокруг нас. Сестры, братья, давайте не будем бояться тьмы, будем следовать к свету.

Наш век действительно – это век мученичества, и мучеников было бесчисленное множество, а многие сегодня подвергаются так называемому белому мученичеству, без кровопролития, просто за то, что пытаются жить по вере во все более атеистическом мире или же проповедуют требования, присущие учению Церкви в области нравственности, основанному на откровении Иисуса Христа. Мы не должны этому удивляться. Наоборот, мы должны радоваться и ликовать. Это то, что Господь нам уже давно обещал. Сестры, братья, Святой Дух ведет Церковь по пути обращения и покаяния. Ну, вспомним, например, чрезвычайное событие юбилея 2000 года, когда прозвучал призыв Папы Иоанна II о публичном покаянии в грехах, совершенных католиками в прошлом. Радость любого юбилея заключается прежде всего в отпущении грехов, в радости обращения к Богу. Мир с признательностью и удивлением принял мужественное испытание совести, совершенное святым папой Иоанном Павлом II. Но сегодня, однако, все перевернулось с ног на голову, и всего за несколько лет христианство стало гонимой религией в мире. Например, в исламских фундаменталистских странах существует нетерпимость к последователям Иисуса Христа, которые демонстрируют весьма слабое знание положений Корана. Иисус Христос предупреждал нас, и это очевидно, что быть христианином неодобрительно в сегодняшнем обществе, но это помогает нам расти в истине нашего исповедания веры, которое открывает нас к жизни, о плодотворной любви, наполняющей нас радостью. Да, о любви, которая отождествляет нас с Учителем нашим и которая является не результатом каких-то усилий, а распространением христианского свидетельства. Сестры, братья, когда мы говорим о Евангелии, многие не слушают нас, а, возможно, даже насмехаются над нами и выставляют нас на посмешище. Конечно, если мы лживые и непоследовательные люди, мы недостойны доверия. Но если мы честно и искренне пытаемся возвещать Царство Божье, а нас не принимают, над нами насмехаются, то это потому, что те, кто нас слушает, еще не познали Иисуса Христа. Когда наши сердца открываются, чтобы принять бесконечную любовь и доброту Бога, тогда все вокруг нас преображается. А те слова, которые мы слышим от скептиков, становятся для нас бесценным опытом. Даже ограничения Церкви, которые должны быть признаны, должны быть приняты нами, да, они есть, существуют, интерпретируются совершенно по-другому. Бог с Его спокойным и светлым состраданием преодолевает все наши ошибки, все наши грехи, всю нашу усталость. Поэтому давайте не будем унывать, если мы сталкиваемся с непониманием мира сего. К сожалению, во многих странах мира наши братья и сестры переживают настоящее гонение, но Господь поддерживает, Господь сопровождает всех нас. Пребывая в Его любви, мы можем выдержать все это и даже больше. И да будет так.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 16 мая, Католическая Церковь чтит память святых Феликса и Геннадия, мучеников африканских. Мученичество стародавних времен невольно приводит нас в наши времена. Мученики первых веков, каждый из них был волен остаться в живых при условии, что он отречется от своей веры. Мол, выбирай. Но они выбирали смерть вместо жизни, мученичество вместо привилегий. Но не у всех было это право выбора. 20 век. Он начался Первой мировой войной. 1914 году, затем революция 17 года. И по сей день вспоминаем мучеников этого режима. Вторая мировая война, 1939-45 годы, фашизм, коммунизм. Мученик всегда вступает в конфликт со злом, воплощенным в реальность того или иного политического режима. Вот и сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иосифа Кропивницкого, служил в Ставрополе, Пятигорске, арестован в 1921 году в церкви во время торжественной литургии, приговорен к смерти, освобожден белогвардейцами, дата смерти неизвестна. Святой Дух, пребывай во мне».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Четырнадцатого мая папа Лев XIV посетил Римский университет Сапиенса и обратился с речью к студентам и преподавателям. Римский государственный вуз имеет высокий рейтинг по многим дисциплинам и в то же время активно отстаивает всеобщее право на образование, в том числе и для тех, у кого недостаточно ресурсов, для людей с инвалидностью, для заключенных и военных беженцев. Папа высоко оценил договоренность между Римской епархией и столичным вузом об открытии университетского гуманитарного коридора для студентов из сектора Газа. Основную часть своего выступления Святейший Отец адресовал именно студентам Сапиенцы. Улицы университетского городка, по которым папа прошел во время своего визита, ежедневно пересекает множество молодых людей, испытывающих противоречивые чувства, отметил папа. Иногда это чувство безмятежности, когда студенты радуются своей молодости, несмотря на то, что весь мир пронизан чудовищной несправедливостью. Это чувство позволяет вам ощущать будущее, которое еще предстоит написать и которого никто у вас не сможет отобрать, добавил папа Лев. Он рассказал о своей духовной связи со святым Августином, беспокойным юношей. Он совершал также серьезные ошибки, но ничего не было утрачено из его страстной любви к красоте и мудрости. Студенты задали папе множество вопросов, на которые он пообещал ответить при первой возможности. Святейший Отец порекомендовал им обратиться в университетские капелланства. Там вера встречается с вашими вопросами. «У беспокойства», — продолжил папа, — есть и грустный лик. Многие юноши и девушки чувствуют дискомфорт. Сегодня это все больше зависит от шантажа ожиданий и давления эффективности. Речь идет о всепроникающем обмане искаженной системы, сводящей людей к числам, доводя до крайности соперничества и повергающей в спираль тревоги. Это чувство дискомфорта, продолжил папа, обращает к молодым людям вопрос «Кто ты?», а ко взрослым – какой мир мы оставим? К сожалению, мы оставляем молодому поколению мир, обезображенный войнами и военным языком. Папа призвал исправить этот упрощенный язык вражды и позаботиться о понимании сложности и мудром осуществлении памяти. Папа привел пример. За последний год рост военных расходов в мире и особенно в Европе был безмерным. Не следует называть обороной перевооружение, увеличивающее напряженность и нестабильность, истощающее инвестиции в образование и здоровье, подрывающая доверие к дипломатии, обогащающая элиту, которой нет никакого дела до общего блага. Папа упомянул о необходимости проявлять бдительность в сфере развития и применения искусственного интеллекта в военных и гражданских целях, с тем, чтобы последствия его использования не усугубили конфликты и не лишали человеческий выбор ответственности. То, что происходит с Украиной, Газой и палестинскими территориями, с Ливаном и Ираном, описывает бесчеловечную эволюцию связи между войной и новыми технологиями в единой спирали уничтожения. Далее папа обратился к преподавателям университета, назвав их труд формой милосердной любви, подобной той любви, с какой спасают мигрантов в море или помогают беднякам на улице. Речь идет о том, чтобы всегда и при любых обстоятельствах любить человеческую жизнь, ценить ее возможности и обращаться к сердцу молодых, не акцентируя внимание только на их познаниях. Тогда преподавание становится свидетельством жизненных ценностей. «Задача преподавателя — говорить правду», — добавил папа, отметив, что нет смысла обучать специалиста, который не развивает свою совесть, чувство справедливости и уважение к тому, над чем мы не можем и не должны господствовать. Знания служат не только для трудоустройства, но и для познания самих себя, чтобы помочь упорядочить соотношение между учебой и жизнью, инструментами и целями, подчеркнул, обращаясь к доцентам Сапиенсы, Святейший Отец.

Нунций в Украине, архиепископ Висфальдас Кульбокас, описывает драматический сценарий, развернувшийся после самого масштабного обстрела со стороны России с начала войны. Его трагическим итогом стало по меньшей мере 24 погибших, в том числе дети и сотни раненых в одной только столице. Последние часы вновь были очень тяжелыми для всей страны. Между 13 и 14 мая было чрезвычайно много бомбардировок, рассказал иерарх ватиканским медиа по телефону. Украинские власти насчитали более 1500 дронов дальнего действия, которые достигли западных городов Ивано-Франковска, Ужгорода и других. Затем ночью наступил черед Киева с дронами и около 60 ракетами, в основном баллистическими. Нунций крайне встревожен тем, что удар был нанесен и по транспортному средству ООН, принадлежащему Координационному офису гуманитарной помощи. Он был обстрелян в Херсоне во время распределения помощи. Эти транспортные средства ясно помечены, и они двигаются только после того, как об этом были проинформированы как украинские, так и российские власти, подчеркнул Кульбокас. Очевидно, речь идет о намеренных обстрелах, и это не в первый раз. Очень тревожно, что гуманитарные агенты с ясными знаками обстреливаются намеренно, так что население не может получить помощь. Архиепископ также рассказал, что в нунциатуру попало несколько обломков ракеты, однако они не нанесли существенного ущерба ни людям, ни структуре. Нунций активно поддерживает контакты и накануне говорил с отцом Рафаилом Стефураком, настоятелем прихода святого Василия Великого, церкви отцов-василианцев в Киеве, расположенной в 1,5 километрах от нунциатуры. Уже несколько месяцев в ней продолжается ремонт. Недавно они починили крышу храма и нашли 57 отверстий от обломков дронов и ракет, которые попали в последние месяцы. «Крышу нужно было отремонтировать, потому что она уже основательно протекала», — объяснил Кульбокас. «Намного хуже ситуация в районах на левом берегу Днепра. Более 16 погибших за одну только ночь, несколько сотен раненых, половина города снова осталась без воды», — сообщил папский представитель. «Мы обсудили эту ситуацию с некоторыми дипломатами, и у них складывается впечатление, что продолжение обстрелов такими темпами — это недобрый знак». Скорее всего, это означает волю продолжать войну. «Безусловно, с нашей стороны остается только молиться о мире», — сказал в заключении апостольский нунций.

то время Иисус сказал ученикам Своим: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня». Сестры, братья, мы продолжаем говорить о мире, продолжаем говорить о нашей вере в Бога. И Слово Божье убеждает нас в том, что вера, которую нужно защищать и распространять мечом, такая вера очень слаба. Были времена, когда христиане, предавая Евангелие, использовали насилие для навязывания своей веры. Это и есть интеллектуальная близорукость, которую мы сегодня признаем как серьезное искажение того, что предлагает нам Евангелие. История ведь помнит, христианская вера становится сильнее, когда ее преследуют. Кровь мучеников, по словам Тертуллиана, это семя христиан. И в наши дни понятие «мученик» используется для обозначения любого, кто страдает, кто умирает за дело, которым может быть идея нации, какая-то революция, даже священная война, за которую выступают поклонники какой бы то ни было идеи. Но такие мученики приносят больше страданий человечеству. Истинный мученик – это происходит от греческого слова, обозначающего «свидетель». Он страдает просто потому, что он христианин, что он свидетель Иисуса Христа. Жестокая ненависть, исходящая от мира, принадлежит тем, кто не приветствует свет и предпочитает жить во тьме. Это вечная тайна, живущая внутри нас. Сталкиваясь с выбором света, мы часто предпочитаем тьму. Это глубоко укоренившийся в нас древний инстинкт, который нам легко распознать и который по библейским понятиям мы называем первородным грехом. Это та темная часть, которая рождается вместе с нами и с которой нам приходится жить и бороться всю нашу жизнь. Тьма существует, тьма действует, она способна очаровать, она соблазняет и она убивает. Именно беззаконие уничтожит свет, и чем ближе мы подходим к свету, тем больше тьма борется как внутри нас, так и вокруг.

атеистическом мире или же проповедует требования, присущие учению Церкви в области нравственности, основанному на откровении Иисуса Христа. Мы не должны этому удивляться. Наоборот, мы должны радоваться и ликовать. Это то, что Господь нам уже давно обещал. Сестры, братья, Святой Дух ведет Церковь по пути обращения и покаяния. Ну, вспомним, например, чрезвычайное событие юбилея 2000 года, когда прозвучал призыв Папы Иоанна II о публичном покаянии в грехах, совершенных католиками в прошлом. Радость любого юбилея заключается прежде всего в отпущении грехов, в радости обращения к Богу. Мир с признательностью и удивлением принял мужественное испытание совести, совершенное святым папой Иоанном Павлом II. Но сегодня, однако, все перевернулось с ног на голову, и всего за несколько лет христианство стало гонимой религией в мире. Например, в исламских фундаменталистских странах существует нетерпимость к последователям Иисуса Христа, которые демонстрируют весьма слабое знание положений Корана. Иисус Христос предупреждал нас, и это очевидно, что быть христианином неодобрительно в сегодняшнем обществе, но это помогает нам расти в истине нашего исповедания веры, которая открывает нас к жизни, о плодотворной любви, наполняющей нас радостью. Да, о любви, которая отождествляет нас с Учителем нашим и которая является не результатом каких-то усилий, а распространением христианского свидетельства. Сестры, братья, когда мы говорим о Евангелии, многие не слушают нас, а, возможно, даже насмехаются над нами и выставляют нас на посмешище. Конечно, если мы лживые и непоследовательные люди, мы недостойны доверия. Но если мы честно и искренне пытаемся возвещать Царство Божье, а нас не принимают, над нами насмехаются, то это потому, что те, кто нас слушает, еще не познали Иисуса Христа. Когда наши сердца открываются, чтобы принять бесконечную любовь и доброту Бога, тогда все вокруг нас преображается. А те слова, которые мы слышим от скептиков, становятся для нас бесценным опытом. Даже ограничения Церкви, которые должны быть признаны, должны быть приняты нами, да, они есть, существуют, интерпретируются совершенно по-другому. Бог с Его спокойным и светлым состраданием преодолевает все наши ошибки, все наши грехи, всю нашу усталость. Поэтому давайте не будем унывать, если мы сталкиваемся с непониманием мира сего. К сожалению, во многих странах мира наши братья и сестры переживают настоящее гонение, но Господь поддерживает, Господь сопровождает всех нас. Пребывая в Его любви, мы можем выдержать все это и даже больше. И да будет так.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

мать преподает им великий урок. Они не должны быть высокомерными, потому что Бог может воспользоваться любым человеком, чтобы донести свою благодать до самых дальних краев земли. Господь может использовать для этого такие средства, таких людей, которые могут показаться нам неподходящими, даже неуместными. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви седьмое воскресенье Пасхи, особым образом посвященное духовному значению единства в церкви и познанию троичной природы Бога. Господь Бог – Вседержитель. Он пожелал, чтобы все Его творение стало едино с Ним, а для этого нам, христианам, необходимо взять на себя ответственность за весь сотворенный Богом мир, за всю человеческую семью. Мы же должны помнить, что до вторжения в мир греха в нем царила первозданная гармония. Вспомним сегодня святителя Василия Великого, он писал: «У людей не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войны, если бы грех не рассек нашего естества». Итак, единство начинается с сознания необходимости нашего уподобления подлинному образу Божию, заложенному в наших сердцах самим Творцом, дабы мы могли возрастать. В современном человеческом обществе слабые и беззащитные, дети и женщины, бедные и престарелые постоянно подвергаются насилию, и это обстоятельство побуждает христиан открыть свои уста и единым голосом восстать против всякого рода насилия. Именно в этом и заключается единство, устремленное к осуществлению подлинного общения со всеми теми, кто отвечает на призыв Иисуса Христа к борьбе со злом, который господствует сегодня в мире. Иисус Христос снова и снова возносит свою молитву Отцу, дабы Его голос был услышан. Полученные нами слова Бога должны не только провозглашаться, но и претворяться в жизнь. И только так мир узнает, что мы воистину суть ученики единого Бога и уверует в того, кого послал Отец ради спасения мира. Сестры, братья, на земле нет такого единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Такое истинное единство нашлось бы только на небе. На небе несравненная любовь Пресвятой Троицы, Отца, Сына, Духа Святого. Эта любовь соединяет три лица в единое существо, так что уже не три Бога, но единый Бог, живущий триединой жизнью. Тайна Троицы до конца непостижима нами, ибо превосходит возможности нашего разума, но непостижимая через веру и жизнь по вере непрестанно открывается нам, становясь источником вечной жизни. Вера глубже и проникновение нашего рассудка. Вера зовет нас к постижению божественных тайн не путем каких-то логических научных исследований, а путем пребывания в Слове Иисуса Христа. Так и написано: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». На этом пути пребывания в Слове Иисуса Христа человека встречает Бог и вселяется в душу его. И тогда перед человеком встает беспредельная полнота, полнота и истина божественного бытия, которое есть не что иное, как любовь Бога к нам. К такой же любви, которая многих могла бы слить воедино, призваны и люди, о чем Христос и молился Небесному Отцу: «Пусть любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет». И слава Богу за все!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Университеты предназначены для целостного образования человека, включающего его интеллектуальные и нравственные аспекты, ответственность, свободу и стремление к общему благу. Они выпускают из своих стен людей, умеющих основательно мыслить, вести открытый диалог и поступать по справедливости. В послании по случаю 60-летнего юбилея Боливийского католического университета Святого Павла папа Лев XIV напоминает о призвании университетов в целом и, в частности, католических вузов. Университетское образование – не то же самое, что обретение технических знаний и утилитаристских сведений. Прежде всего, академические сообщества содействуют защите и продвижению достоинства человека и культурного наследия посредством научного поиска. Папа остановился в особенности на девизе Боливийского католического университета «Veritas in Caritate». Он выражает понимание миссии университетов как таковых в свете веры. Для христианской традиции истина не просто интеллектуальный идеал или абстрактная концепция. Она идентифицируется с самой личностью Иисуса Христа, подчеркивает Святейший Отец. Таким образом, Caritas in Veritate выражает призвание академической общины, стремящейся объединить знания и жизнь, ум и этику, веру и разум, академический уровень и гражданскую ответственность.

14 мая в городе Сан-Джованни-Ла-Пунта на Сицилии состоялась заупокойная месса по сестре Надир Сантуш-да-Сильва, кармелитке из Бразилии, погибшей 11 мая на побережье при попытке спасти сестер своей общины во время внезапного шторма. Евхаристическое богослужение в церкви святого Иоанна Крестителя возглавил архиепископ Катании, монсеньор Луиджи Рена. Сестра Надир принадлежала к конгрегации кармелиток «Посланниц Святого Духа». Она родилась 10 августа 1980 года в Бразилии, в штате Баия. Ее путь к вере был отмечен глубокими внутренними поисками и радикальным обращением, о чем свидетельствуют ее духовные наставники. По их словам, она не принимала духовной посредственности, но неизменно стремилась к полноте и подлинности отношений с Богом. В своей монашеской жизни сестра Надир руководствовалась словами святого Иоанна Павла II, ставшими для нее духовным девизом: «Любовь помогла мне понять все». Трагедия произошла во время отдыха сестер у моря. Внезапные волны накрыли монахинь, находившихся у самой кромки воды. Сестра Надир без колебаний первой бросилась на помощь своим сестрам. Ей удалось спасти сестер, однако, потеряв силы, она ушла под воду. Несмотря на попытку одной из монахинь вытащить ее на берег, спасти сестру Надир не удалось. Смерть монахини вызвала глубокую скорбь по всей Италии и в ее родной Бразилии. Вместе с тем ее гибель воспринимается как свидетельство жизни, полностью отданной Богу и ближним, вплоть до дара собственной жизни. Последние минуты монахини стали выражением той жизни, которую она сама описывала как путь любви и самоотдачи. В этом ключе ее уход воспринимается Церковью как свидетельство евангельских слов: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Прощание с сестрой Надир на Сицилии, земле, которую она особенно любила, стало не только моментом скорби, но и молитвенного размышления о смысле жертвы, любви и верности призванию до конца. У входа в храм сестры ее конгрегации приняли гроб с телом усопшей и внесли его внутрь на своих плечах, как знак благодарности и как отголосок той заботы, какой она сама их сопровождала.

В сегодняшнее седьмое воскресенье Пасхи Церковь напоминает верующим, что призвание учеников Иисуса – пребывать в Боге. Нам не нужно завоевывать Его любовь. Это дар, и поэтому Он нам ничего не стоит. Следовательно, наша главная задача заключается в том, чтобы пребывать соединенными с Ним, как ветви с виноградной лозой. Это может быть сделано в той мере, в какой мы даем любовь другим. Чем больше любовь к Богу распространяется в нашей жизни, тем больше она охватывает ближних и изменяет их жизнь. В этот момент мы ощущаем силу, с которой распространяется эта любовь. Нужно всего лишь доброе слово, теплая улыбка, жест приветствия, сердечная молитва для распространения той любви, которую мы получили без каких-либо заслуг с нашей стороны. Тогда радость входит в наше сердце, и мы становимся по-настоящему учениками и свидетелями Господа Иисуса Христа, какими были апостолы после воскресения Учителя. Сегодняшнее первое чтение из книги Деяний апостольских говорит, что Бог избирает своих учеников совершенно разными путями. Есть призвание Петра и первых апостолов, о котором рассказывается торжественно, и есть призвание Матфея, призванного следовать за Христом как бы случайно. Но каким бы ни был этот путь, для всех апостолов есть особое призвание – возвещать то, что они слышали, и свидетелями чему стали в своем общении с Иисусом. То, что важно в очах Бога, это время, которое мы посвящаем Ему. Матфей, чье имя на еврейском языке означает «дар Божий», является одним из первых учеников Иисуса. Об этом апостоле ничего не говорится в Евангелии. Его имя упоминается лишь в Деяниях апостольских, в описании человека, избранного на место 12-го апостола, Иуды. Святой Матфей был глубоко предан Иисусу. Все его знали как одного из тех, кто последовал за Учителем с самого начала. Но кроме этого эпизода избрания, Матфей остается для нас великим незнакомцем. Он не написал ни Евангелия, ни послания. Нам неизвестны какие-либо подробности его миссионерской жизни. Но он – апостол Иисуса Христа, один из 12 избранных. Новый апостол переживает с собратьями ослепительный опыт Пятидесятницы, прежде чем пойти, как и другие, по дорогам мира проповедовать Евангелие спасения. Тот факт, что Матфей занял место, оставленное пустым после Иуды, символически открывает для нас бремя и честь занять это место и стать апостолами в мире, где мало апостолов, в мире, который жаждет спасения. В это воскресенье Церковь предлагает нам второе литургическое чтение из первого послания святого Иоанна. Апостол наставляет: «Любовь к Богу будет подлинной, лишь когда она заменит собой страх. Если у нас есть Бог, который возлюбил нас первыми и продолжает любить нас, даже несмотря на наши недостатки и слабости, чего же нам бояться?» К сожалению, образ Бога, всемогущего в гневе, а не в милосердии, все еще трудно искоренить из представления многих верующих. Когда отношения между родителями и детьми основаны на страхе, едва ли в этом случае можно говорить о любви. Но так не должно быть для детей Божьих. День суда, о котором говорит апостол Иоанн, это встреча с любовью Отца, который Иисус учил во время своего служения на земле. Совершенство любви – это упование на Бога в судный день, ибо Господь относится ко всем верующим как к возлюбленным детям.

Святой Иоанн является также автором сегодняшнего евангельского отрывка. Прослушаем его. «В то время Иисус возвел свои очи на небо и сказал: „Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною». Господь напоминает нам, что Его ученики не от мира сего, как и Он Сам. Это означает, что хотя наша жизнь проходит в мире, мы не должны принимать его логику. Мы не принадлежим к этому миру. Когда христианин начинает мыслить мирскими критериями, он смешивается с массой и теряет свою особенность, идентичность. Поэтому важно, чтобы каждый из нас помнил эти слова Господа. Быть не от мира сего означает не принадлежать ему, даже живя в самой его гуще. Это означает понимание, что ты являешься маленьким семенем, которое умирает в почве, но в должное время приносит обильный плод. В воскресном Евангелии Христос снова молится о нас. Он знает, сколько опасностей в жизни подстерегает верных и саму Церковь Божию. Этот евангельский отрывок часто комментируют, подчеркивая, что самой большой опасностью в общине является разделение. Из этого слова возникла особая харизма в церкви, например, движение фокаляров «Кьяры Любич», и родилось множество песен, звучащих на наших литургиях. Однако, если мы прочитаем сегодняшний отрывок более внимательно, то увидим, что в молитве Иисуса есть и другие не менее важные аспекты. Обращаясь к Небесному Отцу, Иисус просит: «Соблюди их». Господь знает, что мы нуждаемся в постоянной заботе Бога. Быть едиными значит находиться под опекой Бога. Но на это требуется наше согласие. Никто, даже Бог, не сможет защитить нас, если мы не захотим этого. «Господь, сотворивший тебя, не спасет тебя без твоего согласия», пишет святой Августин. Итак, заботиться друг о друге, быть едиными и не потерять никого – вот достойная цель для церкви и для каждого из нас.

Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою, говорит Господь. Апостолы все еще рассуждают, исходя из своих неправильных представлений. Апостолы считают, что спасение, которое несет Иисус, предназначено исключительно им, поскольку они знают Его, являются Его друзьями. Но Господь преподает им великий урок. Они не должны быть высокомерными, потому что Бог может воспользоваться любым человеком, чтобы донести свою благодать до самых дальних краев земли. Господь может использовать для этого такие средства, таких людей, которые могут показаться нам неподходящими, даже неуместными. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви седьмое воскресенье Пасхи, особым образом посвященное духовному значению единства в церкви и познанию троичной природы Бога. Господь Бог – Вседержитель. Он пожелал, чтобы все Его творение стало едино с Ним, а для этого нам, христианам, необходимо взять на себя ответственность за весь сотворенный Богом мир, за всю человеческую семью. Мы же должны помнить, что до вторжения в мир греха в нем царила первозданная гармония. Вспомним сегодня святителя Василия Великого, он писал: «У людей не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войны, если бы грех не рассек нашего естества». Итак, единство начинается с сознания необходимости нашего уподобления подлинному образу Божию, заложенному в наших сердцах самим Творцом, дабы мы могли возрастать. В современном человеческом обществе слабые и беззащитные, дети и женщины, бедные и престарелые постоянно подвергаются насилию, и это обстоятельство побуждает христиан открыть свои уста и единым голосом восстать против всякого рода насилия. Именно в этом и заключается единство, устремленное к осуществлению подлинного общения со всеми теми, кто отвечает на призыв Иисуса Христа к борьбе со злом, которое господствует сегодня в мире. Иисус Христос снова и снова возносит свою молитву Отцу, дабы Его голос был услышан. Полученные нами слова Бога должны не только провозглашаться, но и претворяться в жизнь. И только так мир узнает, что мы воистину суть ученики единого Бога и уверует в того, кого послал Отец ради спасения мира. Сестры, братья, на земле нет такого единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Такое истинное единство нашлось бы только на небе. На небе несравненная любовь Пресвятой Троицы, Отца, Сына, Духа Святого. Эта любовь соединяет три лица в единое существо, так что уже не три Бога, но единый Бог, живущий триединой жизнью. Тайна Троицы до конца непостижима нами, ибо превосходит возможности нашего разума, но непостижимая через веру и жизнь по вере непрестанно открывается нам, становясь источником вечной жизни. Вера глубже и проникновение нашего рассудка. Вера зовет нас к постижению божественных тайн не путем каких-то логических научных исследований, а путем пребывания в Слове Иисуса Христа. Так и написано: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». На этом пути пребывания в Слове Иисуса Христа человека встречает Бог и вселяется в душу его. И тогда перед человеком встает беспредельная полнота, полнота и истина божественного бытия, которая есть не что иное, как любовь Бога к нам. К такой же любви, которая многих могла бы слить воедино, призваны и люди, о чем Христос и молился Небесному Отцу: «Пусть любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и слава Богу за все».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Университеты предназначены для целостного образования человека, включающего его интеллектуальные и нравственные аспекты, ответственность, свободу и стремление к общему благу. Они выпускают из своих стен людей, умеющих основательно мыслить, вести открытый диалог и поступать по справедливости. В послании по случаю 60-летнего юбилея Боливийского католического университета Святого Павла Папа Лев XIV напоминает о призвании университетов в целом и, в частности, католических вузов. Университетское образование не то же самое, что обретение технических знаний и утилитаристских сведений. Прежде всего, академические сообщества содействуют защите и продвижению достоинства человека и культурного наследия посредством научного поиска. Папа остановился в особенности на девизе Боливийского католического университета «Veritas in Caritate». Он выражает понимание миссии университетов как таковых в свете веры. Для христианской традиции истина не просто интеллектуальный идеал или абстрактная концепция. Она идентифицируется с самой личностью Иисуса Христа, подчеркивает Святейший Отец. Таким образом, «Caritas in Veritate» выражает призвание академической общины, стремящейся объединить знания и жизнь, ум и этику, веру и разум, академический уровень и гражданскую ответственность.

14 мая в городе Сан-Джованни-Ла-Пунта на Сицилии состоялась заупокойная месса по сестре Надир Сантуш-да-Сильва, кармелитке из Бразилии, погибшей 11 мая на побережье при попытке спасти сестер своей общины во время внезапного шторма. Евхаристическое богослужение в церкви святого Иоанна Крестителя возглавил архиепископ Катании, монсеньор Луиджи Рена. Сестра Надир принадлежала к конгрегации кармелиток «Посланец Святого Духа». Она родилась 10 августа 1980 года в Бразилии, в штате Баия. Ее путь к вере был отмечен глубокими внутренними поисками и радикальным обращением, о чем свидетельствуют ее духовные наставники. По их словам, она не принимала духовной посредственности, но неизменно стремилась к полноте и подлинности отношений с Богом. В своей монашеской жизни сестра Надир руководствовалась словами святого Иоанна Павла II, ставшими для нее духовным девизом: «Любовь помогла мне понять все». Трагедия произошла во время отдыха сестер у моря. Внезапные волны накрыли монахинь, находившихся у самой кромки воды. Сестра Надир без колебаний первой бросилась на помощь своим сестрам. Ей удалось спасти сестер, однако, потеряв силы, она ушла под воду. Несмотря на попытку одной из монахинь вытащить ее на берег, спасти сестру Надир не удалось. Смерть монахини вызвала глубокую скорбь по всей Италии и в ее родной Бразилии. Вместе с тем ее гибель воспринимается как свидетельство жизни, полностью отданной Богу и ближним, вплоть до дара собственной жизни. Последние минуты монахини стали выражением той жизни, которую она сама описывала как путь любви и самоотдачи. В этом ключе ее уход воспринимается Церковью как свидетельство евангельских слов: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Прощание с сестрой Надир на Сицилии, земле, которую она особенно любила, стало не только моментом скорби, но и молитвенного размышления о смысле жертвы, любви и верности призванию до конца. У входа в храм сестры ее конгрегации приняли гроб с телом усопшей и внесли его внутрь на своих плечах, как знак благодарности и как отголосок той заботы, какой она сама их сопровождала.

В сегодняшнее седьмое воскресенье Пасхи Церковь напоминает верующим, что призвание учеников Иисуса – пребывать в Боге. Нам не нужно завоевывать Его любовь. Это дар, и поэтому Он нам ничего не стоит. Следовательно, наша главная задача заключается в том, чтобы пребывать соединенными с Ним, как ветви с виноградной лозой. Это может быть сделано в той мере, в какой мы даем любовь другим. Чем больше любовь к Богу распространяется в нашей жизни, тем больше она охватывает ближних и изменяет их жизнь. В этот момент мы ощущаем силу, с которой распространяется эта любовь. Нужно всего лишь доброе слово, теплая улыбка, жест приветствия, сердечная молитва для распространения той любви, которую мы получили без каких-либо заслуг с нашей стороны. Тогда радость входит в наше сердце, и мы становимся по-настоящему учениками и свидетелями Господа Иисуса Христа, какими были апостолы после воскресения Учителя. Сегодняшнее первое чтение из книги «Деяний апостольских» говорит, что Бог избирает Своих учеников совершенно разными путями. Есть призвание Петра и первых апостолов, о котором рассказывается торжественно, и есть призвание Матфея, призванного следовать за Христом как бы случайно. Но каким бы ни был этот путь, для всех апостолов есть особое призвание – возвещать то, что они слышали, и свидетелями чему стали в своем общении с Иисусом. То, что важно в очах Бога, это время, которое мы посвящаем Ему. Матфей, чье имя на еврейском языке означает «дар Божий», является одним из первых учеников Иисуса. Об этом апостоле ничего не говорится в Евангелии. Его имя упоминается лишь в Деяниях апостольских, в описании человека, избранного на место 12-го апостола, Иуды. Святой Матфей был глубоко предан Иисусу. Все его знали как одного из тех, кто последовал за Учителем с самого начала. Но кроме этого эпизода избрания, Матфей остается для нас великим незнакомцем. Он не написал ни Евангелия, ни послания. Нам неизвестны какие-либо подробности его миссионерской жизни. Но он – апостол Иисуса Христа, один из 12 избранных. Новый апостол переживает с собратьями ослепительный опыт Пятидесятницы, прежде чем пойти, как и другие, по дорогам мира проповедовать Евангелие спасения. Тот факт, что Матфей занял место, оставленное пустым после Иуды, символически открывает для нас бремя и честь занять это место и стать апостолами в мире, где мало апостолов, в мире, который жаждет спасения. В это воскресенье Церковь предлагает нам второе литургическое чтение из первого послания святого Иоанна. Апостол наставляет: «Любовь к Богу будет подлинной, лишь когда она заменит собой страх. Если у нас есть Бог, который возлюбил нас первыми и продолжает любить нас, даже несмотря на наши недостатки и слабости, чего же нам бояться?» К сожалению, образ Бога, всемогущего в гневе, а не в милосердии, все еще трудно искоренить из представления многих верующих. Когда отношения между родителями и детьми основаны на страхе, едва ли в этом случае можно говорить о любви. Но так не должно быть для детей Божьих. День суда, о котором говорит апостол Иоанн, это встреча с любовью Отца, который Иисус учил во время своего служения на земле. Совершенство любви – это упование на Бога в судный день, ибо Господь относится ко всем верующим как к возлюбленным детям.

Святой Иоанн является также автором сегодняшнего евангельского отрывка. Прослушаем его. «В то время Иисус возвел свои очи на небо и сказал: „Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною». Господь напоминает нам, что Его ученики не от мира сего, как и Он Сам. Это означает, что хотя наша жизнь проходит в мире, мы не должны принимать его логику. Мы не принадлежим к этому миру. Когда христианин начинает мыслить мирскими критериями, он смешивается с массой и теряет свою особенность, идентичность. Поэтому важно, чтобы каждый из нас помнил эти слова Господа. «Быть не от мира сего» означает не принадлежать ему, даже живя в самой его гуще. Это означает понимание, что ты являешься маленьким семенем, которое умирает в почве, но в должное время приносит обильный плод. В воскресном Евангелии Христос снова молится о нас. Он знает, сколько опасностей в жизни подстерегает верных и саму Церковь Божию. Этот евангельский отрывок часто комментируют, подчеркивая, что самой большой опасностью в общине является разделение. Из этого слова возникла особая харизма в церкви, например, движение фокаляров Кьяры Любич, и родилось множество песен, звучащих на наших литургиях. Однако, если мы прочитаем сегодняшний отрывок более внимательно, то увидим, что в молитве Иисуса есть и другие не менее важные аспекты. Обращаясь к Небесному Отцу, Иисус просит: «Соблюди их». Господь знает, что мы нуждаемся в постоянной заботе Бога. Быть едиными значит находиться под опекой Бога. Но на это требуется наше согласие. Никто, даже Бог, не сможет защитить нас, если мы не захотим этого. «Господь, сотворивший тебя, не спасет тебя без твоего согласия», пишет святой Августин. Итак, заботиться друг о друге, быть едиными и не потерять никого – вот достойная цель для церкви и для каждого из нас.

Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою, говорит Господь. Апостолы все еще рассуждают, исходя из своих неправильных представлений. Апостолы считают, что спасение, которое несет Иисус, предназначено исключительно им, поскольку они знают Его, являются Его друзьями. Но Господь преподает им великий урок. Они не должны быть высокомерными, потому что Бог может воспользоваться любым человеком, чтобы донести свою благодать до самых дальних краев земли. Господь может использовать для этого такие средства, таких людей, которые могут показаться нам неподходящими, даже неуместными. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!